Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Корабли постоят.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В микрорайоне Авдотина областного центра завершают строительство новой поликлиники. Медучреждение рассчитано на 15 тысяч пациентов и будет соответствовать всем современным требованиям. На днях ход строительства трехэтажного здания нового медучреждения оценили областные чиновники. Сейчас подрядчик ведет работы по электрике, чистовой отделке помещения, занимается устройством подъездных путей, организацией парковочных мест. Осталось доделать благоустройство, оградить территорию, завести медицинское оборудование. Окончательно сдать объект должны в ноябре. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть дверь, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. В Ивановской области провели антитеррористические учения «Гроза-2026». По легенде, один из участников диверсионно-террористической группы проник в здание Главного управления МЧС по Ивановской области и заложил в нем самодельное взрывное устройство. При попытке скрыться злоумышленник был заблокирован в здании сотрудниками Росгвардии. Действия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, координировал областной оперативный штаб под руководством начальника регионального УФСБ. В результате проведенного боевого мероприятия условный террорист нейтрализован. Действия участников учения оценены положительно. Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Центральную Россию. По словам специалистов, в ближайшие дни погода будет комфортной. Антициклон, смещающийся из Прибалтики к Средней Волге, в начале недели сохранит небольшую облачность и отсутствие дождей. А далее в регион придут холодные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки, а днем будет не выше плюс 20. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Занавес времени». Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 11 августа.
1: Год 1337.
2: Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который известен как Троице Сергиевая Лавра. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны. Поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек из 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. После Октябрьской революции Троица Сергиева Лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей, а с 1940 года музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троица Сергиева Лавра занимает выдающееся место в жизни русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: Год 1920.
2: Основан музей-усадьба Абрамцева. В 1843 году писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил. Называл примилой деревенькой, чудом, раем земным. Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, Михаил Антокольский, Исаак Левитан. Здесь были созданы шедевры русской живописи. «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Маюлика» Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещает свыше 250 тысяч человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-230.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В микрорайоне Авдотина областного центра завершают строительство новой поликлиники. Медучреждение рассчитано на 15 тысяч пациентов и будет соответствовать всем современным требованиям. На днях ход строительства трехэтажного здания нового медучреждения оценили областные чиновники. Сейчас подрядчик ведет работы по электрике, чистовой отделке помещений, занимается устройством подъездных путей, организацией парковочных мест. Осталось доделать благоустройство, оградить территорию, завести медицинское оборудование. Окончательно сдать объект должны в ноябре. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть дверь, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. В Ивановской области провели антитеррористические учения «Гроза-2026». По легенде, один из участников диверсионно-террористической группы проник в здание Главного управления МЧС по Ивановской области и заложил в нем самодельное взрывное устройство. При попытке скрыться злоумышленник был заблокирован в здании сотрудниками Росгвардии. Действия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, координировал областной оперативный штаб под руководством начальника регионального УФСБ. В результате проведенного боевого мероприятия условный террорист нейтрализован. Действия участников учения оценены положительно. Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Центральную Россию. По словам специалистов, в ближайшие дни погода будет комфортной. Антициклон, смещающийся из Прибалтики к Средней Волге, в начале недели сохранит небольшую облачность и отсутствие дождей. А далее в регион придут холодные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки, а днем будет не выше плюс 20. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Привет, ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-200.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Иваново FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определят по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая. От промышленности и инвестиций до образования, технологий,

0: и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В микрорайоне Авдотина областного центра завершают строительство новой поликлиники. Медучреждение рассчитано на 15 тысяч пациентов и будет соответствовать всем современным требованиям. На днях ход строительства трехэтажного здания нового медучреждения оценили областные чиновники. Сейчас подрядчик ведет работы по электрике, чистовой отделке помещения, занимается устройством подъездных путей, организацией парковочных мест. Осталось доделать благоустройство, оградить территорию, завести медицинское оборудование. Окончательно сдать объект должны в ноябре. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть дверь, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. В Ивановской области провели антитеррористические учения «Гроза-2026». По легенде, один из участников диверсионно-террористической группы проник в здание Главного управления МЧС по Ивановской области и заложил в нем самодельное взрывное устройство. При попытке скрыться злоумышленник был заблокирован в здании сотрудниками Росгвардии. Действия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, координировал областной оперативный штаб под руководством начальника регионального УФСБ. В результате проведенного боевого мероприятия условный террорист нейтрализован. Действия участников учения оценены положительно. Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Центральную Россию. По словам специалистов, в ближайшие дни погода будет комфортная. Антициклон, смещающийся из Прибалтики к Средней Волге, в начале недели сохранит небольшую облачность и отсутствие дождей. А далее в регион придут холодные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки, а днем будет не выше плюс 20. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново FM

0: Реклама на Иваново-ФМ.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
14: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7 500 рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Cherry. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительно во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОКН 13-235-363.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.
16: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на нескольких участках. В числе крупных объектов улицы Громобоя, Демидова, Кирякиных, Поэта Лебедева, Рабфаковская и Наговицыной и Кренистовой. Также идет реконструкция путепровода на Смольной и дорожной сети в районе кольцевой развязки на Лежневской. Власти контролируют качество ежедневно, сообщили в мэрии. В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп».

0: Кредитная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.

0: лампочки-диоды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Бигам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бигам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бигам. Построй свою выгоду.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В микрорайоне Авдотина областного центра завершают строительство новой поликлиники. Медучреждение рассчитано на 15 тысяч пациентов и будет соответствовать всем современным требованиям. На днях ход строительства трехэтажного здания нового медучреждения оценили областные чиновники. Сейчас подрядчик ведет работы по электрике, чистовой отделке помещений, занимается устройством подъездных путей, организацией парковочных мест. Осталось доделать благоустройство, оградить территорию, завести медицинское оборудование. Окончательно сдать объект должны в ноябре. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть дверь, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. В Ивановской области провели антитеррористические учения «Гроза-2026». По легенде, один из участников диверсионно-террористической группы проник в здание Главного управления МЧС по Ивановской области и заложил в нем самодельное взрывное устройство. При попытке скрыться злоумышленник был заблокирован в здании сотрудниками Росгвардии. Действия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, координировал областной оперативный штаб под руководством начальника регионального УФСБ. В результате проведенного боевого мероприятия условный террорист нейтрализован. Действия участников учения оценены положительно. Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Центральную Россию. По словам специалистов, в ближайшие дни погода будет комфортная. Антициклон, смещающийся из Прибалтики к Средней Волге, в начале недели сохранит небольшую облачность и отсутствие дождей. А далее в регион придут холодные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки, а днем будет не выше плюс 20. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново ФМ.

вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 августа.
1: Год 1337.
2: Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который известен как Троице-Сергиевая лавра. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны. Поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек из 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. После Октябрьской революции Троице-Сергиева лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей, а с 1940 года музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троице-Сергиева лавра занимает выдающееся место в жизни русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: Год 1920.
2: Основан музей-усадьба Абрамцева. В 1843 году писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил. Называл «премилой деревенькой, чудом, раем земным». Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, Михаил Антокольский, Исаак Левитан. Здесь были созданы шедевры русской живописи. «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Маюлика» Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещает свыше 250 тысяч человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
7: выгодно?
13: Да!
7: Где?
13: В высшей лиге.
14: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
15: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
16: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
17: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
18: Иваново, Октябрьская, 16.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определят по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических.

0: онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое шестое в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступил Esteo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Esteo в России выпускают люксовые модели от концерна Cherry. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13200.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на нескольких участках. В числе крупных объектов улицы Громобоя, Демидова, Кирякиных, Поэта Лебедева, Рабфаковская и Наговицыной и Кренистовой. Также идет реконструкция путепровода на Смольной и дорожной сети в районе кольцевой развязки на Лежневской. Власти контролируют качество ежедневно, сообщили в мэрии. В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической,

0: или правоохранительной организации. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Там от сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

Казанову, нетленного Казанову в исполнении Вячеслава Бутусова послушали только что в начале этого часа на Ивановой ФМ, но в отличие от главного героя этой песни, нашу программу «Привет в обед», как ни назовите, друзья, все равно суть ее останется прежней. Это приветы, музыкальные заявки, хорошее настроение. Опять эта программа стартовала в 12.00, как всегда, мне кажется, приятно, что есть такая стабильность в этом вопросе. И, как обычно, я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этой самой программы. До 13.00 на 106.7 звучат ваши любимые песни, друзья, ваши приветы, поздравления, пожелания. Да, в общем-то, все, что вы хотели бы услышать в эфире, может быть, с кем-то поделиться таким образом, да, через эфир, все это будет звучать в ближайшее время, если вы это все нам пришлете на номер 8-920-678-3148 в какой-нибудь мессенджер. Мы это увидим, озвучим, поставим вашу любимую песню, пожелаем вам хорошего настроения, и день ваш станет чуточку лучше. Мне кажется, это будет очень приятно в начале трудовой недели. Давайте сейчас послушаем группу «Несчастный случай», а сразу после перейдем к первым музыкальным заявкам.

0: Привет в обед.
1: Не только в песнях можно выражать позитивные эмоции близким людям, друзья. Хотя, конечно, группа «Несчастный случай» сделала это филигранно, перепев известную композицию, название которой я, к сожалению, не произнесу, но тем не менее. Можно еще писать нам в программе «Привет в обед» по номеру 8-920-678-31-48 и таким образом тоже делиться какими-то эмоциями с близкими и друзьями. Хорошо, что первое сообщение к этой минуте уже успело прилететь, и я спешу его вам озвучить. Пишет Владимир. «Привет, Иван! ФМ. Хочется передать привет Олегу и Антону. И для них, и для себя попросить поставить песню «Большая игра» группы «Пикник». С добром ко всем. Постскриптум. Если верить интернету, сегодня день белого гриба». Владимир, а почему постскриптум? Так в конце, между делом, вы нам написали про этот праздник. Я вот, например, про него ничего не знаю, а вы так вскользь о нем упомянули и подробностей никаких нам не дали. Давайте исправляйтесь, присылайте еще одно сообщение и рассказывайте поподробнее про день белого гриба. Если такой праздник действительно есть, то всех причастных, как водится, друзья, поздравляю. Мне кажется, для белых грибов сейчас самое время. Спасибо вам большое, Владимир, что написали. Послушаем песню «Пикник. Большая игра». Прямо сейчас поставлю ее для вас и для Олега, и для Антона. И пожелаю вам еще и хорошего настроения.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
8: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам», построй свою выгоду.
9: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
10: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемый Максим Зайчиков, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день здорового сердца, когда мир напоминает нам о важности заботы о самом главном органе. Желаем вам, чтобы ваше сердце всегда билось ровно и ритмично, как часы, и было открыто для радости, любви и вдохновения. Пусть ваша энергия помогает вам.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Мы время от времени, конечно, нахваливаем нашего помощника, искусственного интеллекта Анатолия, за то, что он ставит замечательные песни в качестве музыкального презента именинникам из нашей группы ВКонтакте. Но сегодня, конечно, совпало очень интересным образом. После поздравления, связанного с Днем Здорового Сердца, кстати, еще один праздник, который сегодня есть, друзья, в эфире прозвучала песня «Смайли» группы Animal Jazz. Нет, песня-то замечательная, спору нет, но насколько она подходит к ситуации, это, конечно, уже вам решать, друзья. Программа «Привет в обед» продолжается, и спешу озвучить еще одно сообщение от Сергея. Он пишет: «Привет любимой радиостанции, ведущему и всем на волне присутствующим. Давайте послушаем «Эфинаж», герой моих детских грез. Давненько не бывало». Сергей, во-первых, вам спасибо большое за такие замечательные слова. Ну, каждый раз от вас читаем приветы или поздравления, или музыкальную заявку, и прямо-таки сердце радуется. Мы вас тоже очень любим, оставайтесь со 106.7 и далее. Насчет «Эфинаж», кстати, абсолютно с вами согласен. Вообще ужасное упущение, что давно, в частности, вот в нашей программе эта группа не отмечалась. Поэтому героя моих детских грез в исполнении этого коллектива добавляю в эфирную сетку, послушаем прямо сейчас. Разве что перед этим я быстро напомню, друзья, что связаться с нами можно по номеру 8-920-678-3148, где вам удобно, и желательно это дело в долгий ящик не откладывать, чтобы до 13.00 мы озвучили ваш привет и вместе с вами послушали вашу любимую песню.

абсолютно вне зависимости от того, того вы, друзья, или не того, как пела группа «Афинаж», только что написать в программу «Привет, обед» обязательно нужно, если вы ее слушаете с 12 до 13.00 на 106.7. Как вот сделал это, например, Сергей недавно, благодаря которому мы послушали группу «Афинаж» замечательную, и как сделал Александр, чье сообщение озвучу прямо сейчас. Александр пишет: «День добрый, Иваново ФМ. У меня лично неделя началась только сегодня. Вчера догуливал отпуск. В связи с этим прошу группу «Копенгаген» песню «Феникс». Пришло время восстать». Это вы здорово подметили, Александр. Конечно, послушаем «Копенгаген». Они у нас в последнее время часто в программе отмечаются, но мне кажется, это только плюс. Песню «Феникс» добавляю в эфирную сетку специально для вас. Ну и, конечно, могу только порадоваться, что день, который считается всеми почему-то самым тяжелым на неделе, у вас прошел в отдыхе и в каких-то личных делах. Это замечательно. На работу выходите с новыми силами, послушать любимую песню. Давайте прямо вот без промедлений группе «Копенгаген» дадим слово.

0: «Привет в обед».
1: Чего только не делают, в общем, эти новые люди из песни «Сплин». Ну и же с ними, как говорится, с этими вопросами разберемся позже, пока у нас есть более актуальные моменты. Например, еще больше ваших сообщений и музыкальных заявок в программе «Привет в обед», друзья. Мы продолжаем делиться хорошим настроением. До 13.00 все сообщения, которые нам прилетают, постараюсь озвучить. Поэтому, если вдруг, друзья, ваша песня в эфире еще не прозвучала, вы не отчаивайтесь, время у нас еще есть. Пишет Николай. Добрый день, Иван ВФМ. Поставьте, пожалуйста, песню «Короля и шута, лесник». Да, друзья, и так тоже можно было просто написать, и мы просто поставим вам вашу любимую песню. Николай, спасибо большое, что на связи с нами. «Лесника», «Короля и шута» слушаем прямо сейчас.

0: Привет в обед.
1: Еще одно сообщение прилетело к этой минуте к нам в программу. Оставить его без внимания просто невозможно, поэтому и делать мы этого не будем. Лучше его озвучим. Сергей пишет: всем огромный привет. Сегодня Рождество, Николай.

Решу вам все озвучить. Первое сообщение такое. Добрый день. Сегодня отмечает юбилей Нина Николаевна. Мама, бабушка, тетя, свекровь и сваха в одном лице. От всей души мы все, а особенно сын Вячеслав и внучка Яна, поздравляем ее и хотим пожелать простых, но самых важных вещей. Здоровья, оптимизма, счастья, добра и всех благ. На выходные большой компании отправляемся к ней в гости на празднование и надеемся, что этот день рождения наполнится теплом и радостью близких людей. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Надежды маленький оркестр» на стихи замечательного Булата Акуджавы. Спасибо большое за то, что такое сообщение с таким поздравлением вообще в принципе звучит у нас на Иваново FM, потому что поздравление замечательное. И Нину Николаеву мы от всей души поздравляем с этим прекрасным днем. И вот, кстати, к пожеланиям точно в этот раз присоединяемся, потому что действительно простые, казалось бы, вещи: здоровье, оптимизм, счастье, но действительно очень важные. Песню «Надежды маленький оркестрик» в исполнении группы Underwood послушаем. Для именинницы специально ее в эфирную сетку добавили. На выходных желаю вам, друзья, когда вы отправитесь к Нине Николаевне, ее порадовать, самим порадоваться, и чтобы вообще, в принципе, праздник у вас прошел идеально. И есть у нас еще одно поздравление от Михаила. Он пишет: «Добрый день, сегодня у прекрасной девушки Ирины Костериной день рождения. Счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего. Поздравьте ее, пожалуйста, песню на ваше усмотрение». Поздравим, конечно, Михаил. Вот поздравляем прямо сейчас Ирину Костерину, всем коллективом Иваново FM с замечательным праздником, с днем рождения. Желаем только, чтобы по жизни ее сопровождал оптимизм, бодрость, драйв, хорошая музыка и хорошие люди. Послушаем, надеюсь, очень успеем послушать группу «Чай» в 17 лет, мне кажется, очень подходит для такого случая. Вот так вот крайне оптимистично заканчиваем мы на сегодня нашу программу. Друзья, программа «Привет в обед» вернется завтра в 12:00 ровно. Снова будем передавать привет и слушать любимые песни, заряжаться хорошим настроением. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. До конца этого часа слушаем праздничные заявки для именинников. А я теперь точно прощаюсь. Всем пока.

0: Каждое час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ремонт социально значимой дороги в Ильинском районе завершили раньше срока. Дорога Ильинская-Хованская-Кулачева протяженностью более 5 километров связывает село Кулачева с районным центром. Ежедневно по этой дороге люди добираются на работу. Здесь проходит школьный маршрут. К ремонту дороги подрядчик приступил в апреле и должен был завершить работу в 2027 году. Однако, учитывая социальную значимость, принято решение выполнить весь объем работ уже в текущем году. Помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна, на объекте выполнено устройство тротуара и остановок общественного транспорта, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков и нанесена дорожная разметка. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам представителя общественной палаты, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Общественники отметили, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но также школьную спортивную форму и обувь. Такая помощь заметно снизит нагрузку на семейный бюджет. На АЗС появятся обязательные таблички с классом топлива. Об этом в Госдуме рассказали Ленте.ру. Никаких новых федеральных дорожных знаков перед заправками вводиться не будет. Наглядная форма подразумевает, что на информационном табло заправок рядом с названием марки, например, АИ-92 или АИ-95, крупным шрифтом должен указываться индекс экологического класса К2, К3, К4 или К5. Потребитель увидит это непосредственно в момент выбора пистолета. В кассовой зоне информация должна дублироваться на ценниках целых над пистолетами. В Ивановской области чествовали спортсменов и работников физкультуры и спорта в канун профессионального праздника. Ветеранов спорта, действующих спортсменов и всех, кто работает в спортивной сфере, поздравили областные чиновники. Лучшим тренером, работником физической культуры и спорта, внесшим значительный вклад в летопись спортивной славы Ивановской области, вручены ведомственные награды. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 августа.
1: Год 1337.
2: Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который известен как Троице Сергиевая Лавра. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны. Поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек из 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. После Октябрьской революции Троица Сергиева Лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей, а с 1940 года музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троица Сергиева Лавра занимает выдающееся место в жизни русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: Год 1920.
2: Основан музей-усадьба Абрамцева. В 1843 году писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил. Называл премилой деревенькой, чудом, раем земным. Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, Михаил Антокольский, Исаак Левитан. Здесь были созданы шедевры русской живописи. «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Майолика» Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещают свыше 250 тысяч человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
14: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
15: Идеальный летний вечер звучит как
11: Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13

0: бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определят по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
4: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
5: Говорит и показывает.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое шестое в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться.

0: Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
1: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ремонт социально значимой дороги в Ильинском районе завершили раньше срока. Дорога Ильинская-Хованская-Кулачева протяженностью более 5 километров связывает село Кулачева с районным центром. Ежедневно по этой дороге люди добираются на работу. Здесь проходит школьный маршрут. К ремонту дороги подрядчик приступил в апреле и должен был завершить работы в 2027 году. Однако, учитывая социальную значимость, принято решение выполнить весь объем работ уже в текущем году. Помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна, на объекте выполнено устройство тротуара и остановок общественного транспорта, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков и нанесена дорожная разметка. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам представителя общественной палаты, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Общественники отметили, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но также школьную спортивную форму и обувь. Такая помощь заметно снизит нагрузку на семейный бюджет. На АЗС появятся обязательные таблички с классом топлива. Об этом в Госдуме рассказали Ленте.ру. Никаких новых федеральных дорожных знаков перед заправками вводиться не будет. Наглядная форма подразумевает, что на информационном табло заправок рядом с названием марки, например, АИ-92 или АИ-95, крупным шрифтом должен указываться индекс экологического класса К2, К3, К4 или К5. Потребитель увидит это непосредственно в момент выбора пистолета. В кассовой зоне информация должна дублироваться на ценниках стеллах над пистолетами. В Ивановской области чествовали спортсменов и работников физкультуры и спорта в канун профессионального праздника. Ветеранов спорта, действующих спортсменов и всех, кто работает в спортивной сфере, поздравили областные чиновники. Лучшим тренерам, работникам физической культуры и спорта, внесшим значительный вклад в летопись спортивной славы Ивановской области, вручены ведомственные награды. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первое полугодие таких ДТП произошло более 1700. В них погибли 529 человек. Рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в среднем по России. К примеру, в Подмосковье прирост составил 148%. В Кировской области 120, в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18 500 машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего авто продала BMW свыше 7 500. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился более чем в 5 раз. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чайково, ОКН 12-333-5-360.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново. Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 августа.
1: Год 1337.
2: Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который известен как Троице Сергиевая Лавра. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны. Поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря

0: Его посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил. Называл примилой деревенькой, чудом, раем земным. Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, Михаил Антокольский, Исаак Левитан. Здесь были созданы шедевры русской живописи. «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Маюлика» Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещает свыше 250 тысяч человек.
1: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определят по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
14: Иваново, Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой не пройденный маршрут.

0: напряжение колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7 500 рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Chery. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Финансирование детского спорта в Ивановской области в следующем году будет увеличено. Об этом сообщили в региональном правительстве. Также чиновники пояснили, что в этом году финансирование увеличится в 1,8 раза, а в 2027 в 3 раза к уровню 2025 года. Речь идет и об экипировке, и об участии во всероссийских соревнованиях юных спортсменов. Отметим, это касается всех спортивных школ региона, областных и муниципальных. В российских школах с нового учебного года появятся уроки духовно-нравственной культуры. Об изменениях в беседе с РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый предмет появится у учеников средней школы. Министр подчеркнул, что ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. В школах увеличат количество часов на изучение истории, а обществознания теперь будут преподавать только в 9-11 классах. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. В Иванове завершился 25-й юбилейный всероссийский кинофестиваль «Дети и сказка» имени Александра Роу. Он был посвящен 120-летию со дня рождения великого режиссера-сказочника. Кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей. По итогам работы профессионального жюри вручены дипломы лауреатов в номинациях «Лучший анимационный фильм на тему сказка, которая объединяет», «Лучшая экранизация сказки Александра Роу», «Волшебство ИИ. Новая сказка, объединяющая поколение», «Лучший социальный ролик на тему «Мы разные, мы вместе». Обладателем гран-при в конкурсной программе для профессиональных авторов стал Иван Пулькин с работой «Лисичка, Ухтиночка и Северное сияние». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 17 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
6: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13.

0: бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
4: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первое полугодие таких ДТП произошло более 1700. В них погибли 529 человек. Рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в среднем по России. К примеру, в Подмосковье прирост составил 148%. В Кировской области 120, в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18 500 машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего авто продала BMW свыше 7 500. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился более чем в 5 раз. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Незамедлительно звоните 04.
1: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
2: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Финансирование детского спорта в Ивановской области в следующем году будет увеличено. Об этом сообщили в региональном правительстве. Также чиновники пояснили, что в этом году финансирование увеличится в 1,8 раза, а в 2027 в 3 раза к уровню 2025 года. Речь идет и об экипировке, и об участии во всероссийских соревнованиях юных спортсменов. Отметим, это касается всех спортивных школ региона, областных и муниципальных. В российских школах с нового учебного года появятся уроки духовно-нравственной культуры. Об изменениях в беседе с РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый предмет появится у учеников средней школы. Министр подчеркнул, что ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. В школах увеличат количество часов на изучение истории, а обществознание теперь будут преподавать только в 9-11 классах. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. В Иванове завершился 25-й юбилейный всероссийский кинофестиваль «Дети и сказка» имени Александра Роу. Он был посвящен 120-летию со дня рождения великого режиссера-сказочника. Кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей. По итогам работы профессионального жюри вручены дипломы лауреатов в номинациях «Лучший анимационный фильм на тему сказка, которая объединяет», «Лучшая экранизация сказки Александра Роу», «Волшебство ИИ. Новая сказка, объединяющая поколение», «Лучший социальный ролик на тему «Мы разные, мы вместе». Обладателем гран-при в конкурсной программе для профессиональных авторов стал Иван Пулькин с работой «Лисичка, Утиночка и Северное сияние». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 августа.
1: Год 1337.
2: Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который известен как Троице Сергиевая Лавра. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны. Поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек из 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. После Октябрьской революции Троица Сергиева Лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей, а с 1940 года музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троица Сергиева Лавра занимает выдающееся место в жизни русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: Год 1920.
2: Основан музей-усадьба Абрамцева. В 1843 году писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил. Называл «премилой деревенькой, чудом, раем земным». Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, Михаил Антокольский, Исаак Левитан. Здесь были созданы шедевры русской живописи. «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Маюлика» Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещает свыше 250 тысяч человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
14: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!

0: разделе. «Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19».
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Финансирование детского спорта в Ивановской области в следующем году будет увеличено. Об этом сообщили в региональном правительстве. Также чиновники пояснили, что в этом году финансирование увеличится в 1,8 раза, а в 2027 в 3 раза к уровню 2025 года. Речь идет и об экипировке, и об участии во всероссийских соревнованиях юных спортсменов. Отметим, это касается всех спортивных школ региона, областных и муниципальных. В российских школах с нового учебного года появятся уроки духовно-нравственной культуры. Об изменениях в беседе с РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый предмет появится у учеников средней школы. Министр подчеркнул, что ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. В школах увеличат количество часов на изучение истории, а обществознания теперь будут преподавать только в 9-11 классах. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. В Иванове завершился 25-й юбилейный всероссийский кинофестиваль «Дети и сказка» имени Александра Роу. Он был посвящен 120-летию со дня рождения великого режиссера-сказочника. Кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей. По итогам работы профессионального жюри вручены дипломы лауреатов в номинациях «Лучший анимационный фильм на тему сказка, которая объединяет», «Лучшая экранизация сказки Александра Роу», «Волшебство ИИ. Новая сказка, объединяющая поколение», «Лучший социальный ролик на тему «Мы разные, мы вместе». Обладателем гран-при в конкурсной программе для профессиональных авторов стал Иван Пулькин с работой «Лисичка, Утиночка и Северное сияние». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванова FM.
1: Вернись, дверь не заперта.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое шестое в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7 500 рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Cherry. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык грузинский из свинины 390 99.90.

0: Продукты по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-5-360.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Возврата билетов на поезда, как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. В прошлом году пассажиры вернули больше 25 миллионов билетов, при этом около 9 миллионов мест после этого так и остались непроданными. Более половины возвратов оформляли за 5 дней до поездки или позже. В Подмосковье более чем втрое увеличили число камер, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют парковку на газонах. Теперь в регионе работает свыше 1100 таких устройств, пишет Коммерсант со ссылкой на областное министерство госуправления. Встроенная нейросеть распознает номер автомобиля и передает данные на проверку. Если нарушение подтверждается, владельцу машины выписывается штраф. Власти отмечают, что камеры помогли сократить число повторных нарушений. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Финансирование детского спорта в Ивановской области в следующем году будет увеличено. Об этом сообщили в региональном правительстве. Также чиновники пояснили, что в этом году финансирование увеличится в 1,8 раза, а в 2027 в 3 раза к уровню 2025 года. Речь идет и об экипировке, и об участии во всероссийских соревнованиях юных спортсменов. Отметим, это касается всех спортивных школ региона, областных и муниципальных. В российских школах с нового учебного года появятся уроки духовно-нравственной культуры. Об изменениях в беседе с РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый предмет появится у учеников средней школы. Министр подчеркнул, что ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. В школах увеличат количество часов на изучение истории, а обществознания теперь будут преподавать только в 9-11 классах. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. В Иванове завершился 25-й юбилейный всероссийский кинофестиваль «Дети и сказка» имени Александра Роу. Он был посвящен 120-летию со дня рождения великого режиссера-сказочника. Кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей. По итогам работы профессионального жюри вручены дипломы лауреатов в номинациях «Лучший анимационный фильм на тему сказка, которая объединяет», «Лучшая экранизация сказки Александра Роу», «Волшебство ИИ. Новая сказка, объединяющая поколение», «Лучший социальный ролик на тему «Мы разные, мы вместе». Обладателем гран-при в конкурсной программе для профессиональных авторов стал Иван Пулькин с работой «Лисичка, Утиночка и Северное сияние». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Привет, ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп, там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, Битстоп, Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
10: Компания «Олимп Плюс», производство памятников под ключ, широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс», памятники от производителя, изготовление и установка. 39-39-19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Там отсливка 69-90. Перед грунтовой 79-90.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйково, ОГРН 12-233-503-263.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские.

0: все в порядке, мой друг.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
2: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

их вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, вескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново,

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать. Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16.